Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин.
6: И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений.
5: Поехали!

0: Доброе утро! В эфире «Утренний экспресс», у микрофонов Елена Рассохина и Александр Шунин. На часах 6, на календаре 18 июня, четверг. А мы желаем вам легкого начала дня, хорошего настроения, и пусть сегодняшний четверг принесет только приятные новости.
1: Кстати, наши предки считали четверг одним из самых удачных дней недели для домашних и хозяйственных дел. Например, существовало поверье, что переезд именно в четверг сулит дому спокойствие, достаток и семейное благополучие.
0: Особое внимание уделяли и порядку. Говорили, что немытая посуда и оставленный мусор могут унести из дома благополучие. Поэтому многие старались еще с утра привести все в порядок.
1: Были и финансовые приметы. Деньги в долг в четверг старались не давать и сами не занимать. А вот к собственным финансам относились внимательно, пересчитывали накопления и планировали будущие расходы.
0: Любопытно, что благоприятным этот день считался и для похода в парикмахерскую. По народным поверьям, стрижка в четверг должна была приносить удачу и делать волосы более крепкими и здоровыми.
1: Ну а если вы никаких примет не придерживаетесь, тоже прекрасно. Главное, чтобы четверг начался с хорошего настроения, а с этим мы вам постараемся помочь.
0: А поможет нам в этом Игорь Саруханов с песней «Бухта радости».

0: Доброе утро! Поговорим о магнии. Магний часто вспоминают, когда речь заходит о стрессе, сне или мышечных судорогах. Но новое исследование показало, что этот минерал может быть важен и для здоровья мозга.
1: Ученые из Тайваня проанализировали данные более 325 тысяч человек старше 50 лет и обнаружили следующую закономерность. У людей с пониженным уровнем магния в крови риск развития деменции оказался примерно на треть выше, чем у тех, у кого показатели были в норме.
0: Особенно заметной связь оказалась с сосудистой деменцией. Здесь риск увеличивался более чем на 60%. Специалист объясняет это тем, что магний участвует в работе нервной системы, влияет на состояние сосудов и помогает нормальной передаче сигналов между нервными клетками.
1: Но исследователи напоминают и о другой стороне вопроса. Слишком много магния тоже не лучший вариант, поэтому самостоятельно назначать себе добавки специалисты не советуют. А вот добавить в рацион продукты, богатые магнием, точно не помешает. Среди них орехи, овсянка, бобовые, цельнозерновые продукты, бананы и зеленые овощи.
0: Забота о памяти порой начинается не только с кроссвордов и головоломок, а с самого обычного завтрака. Ну а впереди после небольшой паузы Владимир Кузьмин с песней «Эй, красотка».
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Kad dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietotājai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
1: Тельцы. Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жесткое разочарование, вы еще и время потеряете.
0: Близнецы. Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой.
1: Раки. Не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
0: Львы. Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
1: Девы. Будьте терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
0: Весы. Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное.
1: Скорпионы. Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
0: Стрельцы. Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу.
1: Козероги. Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может стать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать.
0: Водолеи. Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
1: Рыбы. Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами, это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода. We'll be right back.

0: 6:47 на часах, 18 июня, четверг. Наверное, каждый, кто хоть раз сидел в аэропорту возле табло с надписью «Рейс задерживается», задавался вопросом, что можно с этим сделать, какие у меня вообще есть права. Похоже, скоро разобраться в этом станет проще. Европейский парламент и Совет ЕС согласовали обновленные правила для авиапассажиров. Главное, сохраняется право на компенсацию при задержке рейса больше, чем на 3 часа. Размер выплаты может составлять от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета.
1: Кроме того, авиакомпании будут обязаны понятнее объяснять пассажирам, как подать заявление на компенсацию. На это у человека будет 9 месяцев, а ответ от перевозчика должен прийти в течение 30 дней.
0: Ну а если взрослый летит с ребенком младше 14 лет, авиакомпания должна предоставить места рядом без дополнительной платы. Еще одно изменение касается... Еще одно изменение касается ручной клади. Бесплатно на борт по-прежнему можно будет взять небольшую сумку или рюкзак, который помещается под креслом впереди. А авиакомпании больше не смогут брать дополнительную плату за исправление опечатки в имени пассажира или за распечатку посадочного талона.
1: Теперь соглашение должны окончательно утвердить Европарламент и страны Евросоюза, но уже сейчас можно сказать, для тех, кто любит путешествовать, а это, конечно же, мы с вами, новостей сегодня оказалось немало.
0: Ну а впереди Бакара с песней «Карамия».

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника.

0: S15. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
2: 7 утра на часах, и мы уже на волне, бодрые и почти проснувшиеся. Где-то кипит чайник, кто-то ловит последние минуты под одеялом, а кто-то уже в дороге. Как бы ни начинался ваш день, пусть он будет добрым и светлым.
3: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:08 на часах, 18 июня на календаре, а у руля утреннего экспресса, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. Давайте посмотрим, кто же сегодня именинник, чтобы поздравить их как следует. В Латвии Варда Дену отмечают Алберс и Малдис. Поздравляем всех именинников и желаем, чтобы сегодняшний день принес как можно больше хороших новостей и приятных встреч.
2: По православной традиции именины сегодня у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины. Всем именинникам здоровья, удачи и отличного настроения.
1: А в народном календаре сегодня Дорофеев день, который еще называли Дорофей Воробьиные ночи. Такое красивое название появилось потому, что в середине июня ночи становятся самыми короткими в году. Наши предки говорили, что они пролетают так же быстро, как стайка воробьев. Именно поэтому их и называли воробьиными.
2: Считалось также, что на Дорофея начинают цвести сон, трава и другие летние цветы, а природа окончательно переходит в самый теплый период года, что не может не радовать.
1: Ну а мы желаем, чтобы сегодняшний день оказался легким, солнечным и по-летнему приятным. А впереди после небольшой паузы Modern Talking с песней Heaven Will Know.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 7:08.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Именинников и именинниц мы с вами уже поздравили, давайте теперь заглянем в календарь праздников и посмотрим, что же отмечается в мире сегодня. Например, сегодня Международный день пикника. Лето как раз подходит для того, чтобы выбраться на природу, захватить плед, корзинку с едой и провести несколько часов на свежем воздухе.
2: Любителям японской кухни наверняка понравится Международный день суши. По подсчетам специалистов, ежегодно в мире съедаются миллиарды порций этого блюда, которое давно стало популярным далеко за пределами Японии.
1: Есть сегодня и Всемирный день тапаса. Напомню, что тапас – это небольшие испанские закуски, которые традиционно подают к напиткам и дружеским беседам.
2: Для романтиков и оптимистов существует день поиска четырехлистного клевера. Напоминаем, что такой клевер встречается примерно один раз на несколько тысяч обычных листьев и считается символом удачи.
1: А еще сегодня день недалекого будущего. Праздник предлагает задуматься не о том, что будет через 100 лет, а о том, что может измениться уже совсем скоро. Например, через неделю, месяц или год.
2: Ну и самая неожиданная дата – Международный день паники. Правда, организаторы уверяют, что отмечать его нужно исключительно с юмором и без поводов для этого настоящего волнения.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, рок-острова. С песней «Ничего не говори».
3: Яунпс. Нарвисен азиас гаршелиния чоп-чоп. Он хоп. Азиас эдиенс иртаус.
4: Нарвисен. Лаби дивот кустиба.
0: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
11: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
12: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
11: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
13: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
11: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
14: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
11: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
15: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
16: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
17: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
19: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Доброе утро. Полиция с завтрашнего дня по 25 июня усилит контроль за дорожным движением. В праздничные дни жители крупнейших городов Латвии смогут получить консультации дежурных врачей. В ночь на Лейго в Риге будет организован дополнительный общественный транспорт, а проезд в праздничные дни останется бесплатным. Для всех торговцев мясом с Рижского центрального рынка найдены торговые места в других павильонах. Эксперты предупреждают о неизбежном росте цен на продукты питания. 20 июня в Рундальском дворце состоится традиционный праздник сада. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной.

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
1: Тельцы. Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жесткое разочарование, вы еще и время потеряете.
0: Близнецы. Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой.
1: Раки. Не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
0: Львы. Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
1: Девы. Будьте терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
0: Весы. Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное.
1: Скорпионы. Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
0: Стрельцы. Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу.
1: Козероги. Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может стать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать.
0: Водолеи. Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
1: Рыбы. Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами, это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода. We'll be right back.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Это FM.
1: Реклама.
2: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
10: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
11: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
12: Ignitis jaunais tarifs.
11: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
12: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
11: Un ja gribu zināt vairāk?
12: Ignitis LV.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Лига без шашлыка, как Янис без венка. Такой поговорки, возможно, и не существует, но многие наверняка готовы с ней согласиться.
3: Тем более, что уже в эту пятницу на Видземском рынке в Риге пройдет большой праздник, посвященный Лиге Янову дню. Главным событием станет парад гриль-мастеров, где повара и любители уличной кухни покажут свое мастерство приготовления блюд на открытом огне. Гостей также ждут дегустации, мастер-классы по плетению венков, приготовлению сыра Яню и, конечно, шашлыков.
2: Не обойдется и без соревнований. Организаторы проведут конкурсы «Самый сильный Янис в Риге» и «Самая выносливая лига в Риге». Так что обладателям этих имен стоит быть начеком. Возможно, именно их ждет минута славы.
3: Праздник начнется 19 июня в 3 часа дня и обещает стать одной из самых вкусных репетиций Лига перед главным праздником года.
2: Ну а впереди Дмитрий Маликов с песней «Бумажный змей».

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С завтрашнего дня по 25 июня госполиция усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание будет уделяться водителям, которые садятся за руль в состоянии опьянения. В полиции напоминают, за руль можно садиться только трезвым. В выходные на Лиго жители крупнейших городов Латвии смогут получить очные консультации дежурных врачей. Они оказывают те же услуги, что и семейные врачи. График работы и адреса приема доступны на сайте vmnvd.gov.lv. В праздничные дни также будет работать круглосуточный консультативный телефон семейных врачей 66 01 60 01. В ночь на Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены новые торговые места в других павильонах. Со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. Сами торговцы отмечают, что ситуацию удалось решить успешно, а продукция не пострадала. Рост цен на продукты питания, по мнению экспертов, остается неизбежным. Причина не только в подорожании энергоресурсов. На расходы фермеров существенно влияют и цены на минеральные удобрения. Еврокомиссия предлагает меры поддержки, которые должны помочь производителям покрыть затраты и сохранить объемы производства продовольствия. 20 июня в саду Рундальского дворца состоится традиционный праздник сада. Он пройдет в период активного цветения роз. Тема этого года «Все цветы расцвели». Для посетителей подготовлена программа с концертами, культурными мероприятиями и развлечениями. Подробности на сайте rundale.net.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: На часах 8, четверг идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шудин. И впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Если вам хочется увидеть несколько тысяч таких теплых костров сразу, то на этих выходных можно отправляться в Рундале.
2: 20 июня во французском саду Рундальского дворца пройдет традиционный праздник сада «Все цветы расцвели». Гостей ждут концерты, танцевальные выступления, мастер-классы, ярмарка ремесленников и производителей со всей Латвии, прогулки по знаменитому саду вместе со специалистами музея и, конечно, сами розы, ради которых многие приезжают в Рундале именно в июне.
1: Для детей будут работать игровые площадки, карусель и даже прогулки верхом на лошадях. А взрослые смогут познакомиться с традициями Лига, попробовать праздничные угощения и просто провести день среди цветущих аллей.
2: Кстати, ярмарка соберет более 100 участников, так что при желании можно будет увезти домой не только впечатления, но и новые растения для собственного сада.
1: В общем, если хочется ненадолго сбежать от городской суеты и почувствовать, что лето все-таки наступило, Рундале в ближайшую субботу выглядит очень неплохим вариантом. Ну а впереди... После небольшой паузы «А Европа» с песней «Держись за небо».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 8:12.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Герой этого месяца на Виада – «Капучино XL». Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Лидл Плюс. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Двум фанатам футбола заплатят 50 тысяч долларов за просмотр всех матчей чемпионата мира 2026 года. Остин Франклин и Кевин Акота получили статус главных наблюдателей чемпионата мира и проведут лето в специально построенном стеклянном клубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
2: Им предстоит посмотреть все 104 матча турнира. Это около 12 600 минут футбола без учета дополнительного времени и серии пенальти. Кроме просмотра, болельщики будут вести прямые эфиры, делиться эмоциями и создавать контент для социальных сетей.
1: А 22-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон преодолел более 5600 километров пешком через США, чтобы попасть на первый матч сборной Шотландии на чемпионате мира. Команда сыграет на Мундиале впервые с 1998 года.
2: Свой поход Фергюсон посвятил проблеме мужского ментального здоровья и памяти отца своего лучшего друга, ушедшего из жизни 7 лет назад. Во время путешествия ему удалось собрать более миллиона фунтов стерлингов для благотворительной организации Scottish Action for Mental Health.
1: И еще одна спортивная история из Китая. Во время студенческих соревнований в университете внутренней Монголии к одной из участниц забега неожиданно присоединилась бездомная собака по кличке Бенч. Оказалось, девушка регулярно подкармливает животное возле стадиона.
2: Собака некоторое время бежала вместе со спортсменкой, вызвав улыбки зрителей, после чего ее аккуратно с дорожки увели.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Для вас звучала «Goodbye» от Savage. Эта композиция считается одной из самых романтичных работ Savage и до сих пор остается популярной среди поклонников итало-диско по всему миру. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Brotherhood of Man» с песней «Save Your Kisses for Me».
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklāma.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
7: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
1: Как в любой?
0: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Вейклс ЛВ». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
4: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздыни Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздыни – звук, который в Латвии знают.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk LBT

0: Доброе утро. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные кадровые ресурсы, заявил президент. Завершена разработка ключевого элемента IT-инфраструктуры для выборов в Сейм. После образования очередей машин скорой помощи у больницы Страдания согласованы меры по улучшению потока пациентов и снижению нагрузки на стационары. Рига приступает к разработке стратегии развития города на ближайшие 25 лет. Пособие для приемных семей в Риге увеличится более чем в 4 раза. Полиция предупреждает о масштабных проверках на дорогах, которые начнутся уже завтра. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
2: Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi. А ты знал, что на выходных больше не нужно искать зеркало в ванной отеля или свободную розетку, чтобы быстро привести в порядок прическу? В путешествиях не всегда хочется паковать полный чемодан устройств, но некоторые аксессуары действительно облегчают жизнь. Компактная беспроводная щетка-выпрямитель занимает совсем мало места и помогает уложить волосы прямо перед ужином в городе, перед мероприятием или простой прогулкой. Отрицательные ионы помогают уменьшить пушение волос, позволяя выглядеть великолепно в любой ситуации и наслаждаться моментом без лишних забот о внешнем виде. Беспроводная щетка-выпрямитель для волос Xiaomi легко поместится даже в небольшую сумочку. Посети магазины Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляни на mi-home.lv. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: До Лига остаются считанные дни, и, похоже, вся Латвия уже живет в ожидании самого народного праздника года. Тем более, что отдыхать будем сразу 5 дней подряд, с 20 по 24 июня. Благодаря переносу рабочего дня у многих появилась отличная возможность не только отметить Лига, но и немного попутешествовать по стране.
2: В Риге главные гуляния традиционно развернутся сразу на нескольких площадках. В Дзегушкалнсе сделают ставку на народные традиции, в Гризинкалнсе к фольклору добавят современную музыку, а в Межапарке гостей ждет большой праздничный концерт с участием популярных латвийских исполнителей. Все мероприятия будут бесплатными и продлятся до самого рассвета.
1: В Валмерском крае праздничные события начнутся еще до Яновой ночи. Там готовят ярмарки, концерты, мастер-классы по плетению венков и приготовлению Янова сыра, а также знаменитый спектакль «Дни портных» в Силмачах.
2: В Энспилсе одной из самых необычных частей программы станет огненная тропа к морю и вечерняя мистерия солнцестояния на пляже.
1: А в Юрмале праздничные мероприятия растянулись почти на 2 недели. Концерты, мастер-классы, совместное пение яновых песен и, конечно, большой костер на берегу моря.
2: Одним словом, где бы вы ни оказались в ближайшие дни, без венков, песен и праздничного настроения остаться будет довольно сложно.
1: Но впереди, после небольшого антракта, чай вдвоем с песней «Просто друг».
0: Лига-марафон от Аутопарстрада ЛВ уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
5: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
6: Юния дышпиркуми вейкалос курши. Куру извелесес. Изикер, пинотекс и камерит красам атлайдес лиц 25% и без макса стонешена. Стэнли аккумулятор и электроинструменты лиц 20%. И перкот 18 вольт инструментус даванак аккумуляторс. Пред инсекту лидзекли лиц 30% издавигак. И висай дарза и пагалма техникай лиц минус 20%. Бет вискарс дарза дарбарийкем и лайститай. Atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši?
0: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ. Retro
3: FM. Просыпайся вместе с Декта. Международной платежной компанией, созданной в Латвии.
4: Александр Шунин мне тут за эфиром рассказал, что бобры своим строительством плотин, оказывается, спасли лондонское метро.
5: Потому что бобры, они добры. Да, действительно, об этом сообщает издание Independent. Дело в чем? Северная часть британской столицы долгие годы сталкивалась с проблемами затоплений. И, собственно, благодаря возвращению бобров в парк, который называется Paradise Fields, эта проблема была решена. Животные не делали ничего специально, они оставались самими собой, как, собственно, и людям следует себя, конечно, вести. Они стали активно строить плотины и превратили потихоньку...

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта». Лига-марафон от «Аутопарстрада ЛВ» уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на «Аутопарстрада ЛВ».
1: Реклама.
2: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
2: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
4: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Грантис. Профессионал палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Для укрепления служб внутренних дел необходимы дополнительные сотрудники, развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янесом Домбровой. Стороны обсудили приоритеты работы министерства в сфере внутренней безопасности. В рамках подготовки к выборам в Сейм выполнена одна из главных задач. Подготовлен к работе электронный онлайн-регистр избирателей. По плану внедряются и другие технические решения. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Представители ответственных учреждений обсудили ситуацию в больнице Страдыня, где у приемного отделения начали образовываться очереди из машин скорой помощи.

0: скорой помощи. Причиной стала высокая нагрузка на стационар. По итогам встречи стороны договорились о мерах по улучшению потока пациентов и снижению нагрузки на больницы. Рижское самоуправление приступило к разработке новой стратегии устойчивого развития города до 2050 года. Документ определит основные направления развития столицы на ближайшие 25 лет. Среди приоритетов названы развитие предпринимательства и увеличение численности населения Риги. С 1 июля в Риге значительно увеличится пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Выплату смогут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда, независимо от места жительства. Размер пособия вырастет с 215 до 872 евро в месяц. В преддверии праздников государственная полиция переходит на усиленный режим работы. С завтрашнего дня по 25 июня по всей Латвии будут проходить усиленные проверки на дорогах. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей. В полиции напоминают, садиться за руль можно только трезвым.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями палыдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями палыдзības программа.
2: Ух, уже 9 часов. Кажется, только здоровались, а утро потихоньку движется дальше. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин, а также лучшая музыка трех поколений на Ретро FM Латвия. Поехали! Поехали!

0: Когда Александр Шунин за эфиром мне сказал, что у него есть новость про котов в Риме, я подумала, как это коты в Риме? Они туда прям заходят или о чем речь?
1: Коты в Риме? Я понял, что ты имеешь в виду. Нет, я подразумеваю, разумеется, итальянскую столицу, которая знаменита своими кошачьими, ну, скажем так, местами обитания.
0: То есть туристическая тропинка по местам кошачьих жилищ.
1: Более того, не то что... Да, в Риме, короче, открывается новый туристический маршрут, который предлагается не то что проходить, пробегать. Начинает с 6 утра. То есть представь себе ситуацию. Рим, собираются люди, фанаты бега в 6 утра и за 50 евро оббегают 6-километровый маршрут по Риму. Это что там получается у нас? Колизей по дороге точно. Площадь Ларго Аргентина. И все завершается у пирамиды Цестия. И вот они оббегают экскурсовод, точно так же, не останавливаясь на бегу, рассказывает, посмотрите
0: пыхтит.
1: Налево, посмотрите направо, а вот Август, а вот Нерон, а вот там Мессалина, а вот кто там еще был, а вот посмотрите на котики, потому что в этих местах именно колонии кошачьи в Риме живут.
0: Ну,
1: Рим, как Стамбул, он знаменит своими котами.
0: Я не знала, что Рим знаменит котами, но теперь буду знать.
1: 50 евро и экскурсия твоя. Если, ну, тебе не привыкать к 6 утра, конечно, чем-то активным заниматься.
0: Да. Пожалуй, будем смотреть, что у нас дальше. Ну, а впереди Ник Каменс. Песней «I promised myself».
2: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологис».
3: 9 часов 13 минут.
2: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
5: Ja nu tavi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Голоса посчитают вручную. Зачем тогда 9 IT-систем для выборов?
2: Падение на велосипеде обошлось в 6 тысяч евро. Эксперты напоминают о безопасности летом.
1: Рубрика «Видео». Разбитое такси у вуза в Вентспилсе не могут убрать уже год.
2: В рижском зоопарке родились 2 северных олененка.
1: Холланд дебютировал на чемпионате мира спустя 32 года после отца.
2: Хэт-трик легенды. Месси повторил рекорд Клозе по голам в чемпионатах мира.
1: Мартинша лучше, он общается. Новости от семьи выжившего на Динали альпиниста.
2: Дисквалификация на Евровидении, любовь аудитории, аншлаги. Кто такой Йост Клейн?
1: Деньги под ковром и на банковских счетах теряют покупательную способность. Каковы возможные решения?
2: Тотальная слежка под прицелом камер и искусственный интеллект. Возможно ли это в Латвии?
1: В пользу государства конфискованы более 2,7 миллиона евро и 3 объекта недвижимости. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости. Короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Для вас звучала Lucky Love от Ace of Base. Песня вошла в альбом The Bridge и стала одним из заметных поп-хитов середины 90-х, закрепив популярность группы в Европе и за ее пределами. Ну а впереди, после небольшой паузы, Наталья Ветлицкая с песней «Посмотри в глаза».
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Шин не бус параста кафе. Ногаршо руби и шоколад с ледус латте но хейсбургер. Майкс эспрессо, кремикс пиенс и огу акцентс. Ведо сабалансату гаршу, ко иедвасмойс и руби и на шоколаде. Избаудио шоден, тикай пар 260. Хейсбургер!
9: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
10: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
12: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
13: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
12: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
14: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
12: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
15: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
12: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
16: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
17: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
18: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T LED2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Доброе утро. Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания может привести и к уменьшению цен в магазинах почти на 7,5%. Президент призвал создать специальный инвестиционный механизм для поддержки восточных приграничных регионов. В Рижском родильном доме за 2,5 миллиона евро отремонтирован операционный блок и внедрены новые технологии. Для всех торговцев мясом с Рижского центрального рынка найдены торговые места в других павильонах. В лапше марки «Рева» выявлено заражение сальмонеллой. В ночь на «Лиго» в Риге будет организован дополнительный общественный транспорт, а проезд в праздничные дни останется бесплатным. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно.
1: Тельцы. Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жесткое разочарование, вы еще и время потеряете.
0: Близнецы. Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой.
1: Раки. Не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
0: Львы. Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
1: Девы. Будьте терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
0: Весы. Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное.
1: Скорпионы. Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
0: Стрельцы. Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что при правильном подходе вы можете убить двух зайцев сразу.
1: Козероги. Сегодня некие тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может стать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать.
0: Водолеи. Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
1: Рыбы. Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами, это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувство голода и холода.
2: Thank you.

0: эта песня Кати Лель стала большим хитом своего времени и до сих пор легко узнается по первым аккордам и припеву. Но впереди, после небольшого антракта, Саманта Фокс с песней «Touch Me».
1: Реклама. Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Ногу рисного баду хаоса. Извелиес профессионалу рисинаему. Извелиес Балтпласт. Аукстакас квалитатес. Латвия ражоти электроинсталациес материалы. Меклее истригос и мустицамос Балтпласт продуктус тувакая буматериал вейкала виса Латвия.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
6: Рестораны Вайрок Саус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: На часах почти 10, а это значит, что наш утренний экспресс сегодня благополучно прибыл на конечную станцию. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеемся, день будет легким, новости хорошими, а настроение по-настоящему летним.
2: Ну а напоследок заглянем в народный календарь. Сегодня Дорофеев день, который еще называли Воробьёв.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 см в диаметре – 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl. Stoit tavo.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгусема. Покупай напитки

0: и Луциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
1: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания может привести к уменьшению цен на полках магазинов примерно на 7,5%. Об этом сообщили в Центре защиты прав потребителей. С 1 июля для ряда продуктов будет действовать пониженная ставка НДС – 12% вместо нынешних 21%. Президент Эдгар Ринкевич призвал министра финансов Мариса Кучинскиса рассмотреть возможность создания специального инвестиционного направления для поддержки восточных приграничных регионов. Во время встречи стороны также обсудили подготовку госбюджета на 2027 год и вопросы фонда выравнивания финансов самоуправлений. В Рижском роддоме завершен ремонт операционного блока и помещений для персонала. Кроме того, закуплено 50 единиц современного оборудования для ухода за матерями и детьми. Общий объем инвестиций составил около 2,5 миллионов евро. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены новые места в других павильонах. Со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. По словам самих торговцев, кризисную ситуацию удалось решить успешно, а продукция не пострадала. Эстонская продовольственно-ветеринарная служба сообщила через систему раннего оповещения Евросоюза об обнаружении сальмонеллы в лапше быстрого приготовления Рева, произведенной в Украине. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба уже начала проверки оптовых предприятий. В ночь на Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-22 градуса.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 10:17.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы далеко, далеко, кусамоста на землице далеко.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
4: Lidl стоит того.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
10: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
9: Un ja gribu zināt vairāk?
10: Ignitis LV.
11: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
3: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают. В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Yeah.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Масленица 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: Hei, ko tu šogad Jāņos?
7: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
8: Top, top, top! Лига, Лига!
9: Праздничная распродажа Лига ВРД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: Масленица 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
10: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 € kilograms arbūza paskat 89 centi 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakāpē 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
7: Lidl стоит того.
9: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
10: Рестораны Вайрок Саулас и Марк Ньобетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
11: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
12: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
13: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
14: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
15: Akcija līdz 9. augustam.
16: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
17: Прыгать через костер? Классика! Искать цветок папоротника? Романтика! Но RetroFM знает! Канун Лиго – время для новых традиций! С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.

Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi. А ты знал, что даже помятой в чемодане одежде можно быстро вернуть безупречный вид? От легкого летнего платья или футболки до роскошного вечернего наряда. Компактный ручной отпариватель поможет сохранить твой образ аккуратным и свежим. Он легкий, складной и нагревается за считанные секунды, поэтому одинаково полезен как в поездках, так и дома. Устройство одновременно отпаривает и гладит, чтобы ты мог сконцентрироваться на самом важном – на отдыхе. С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на mi-home.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
2: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Ши ир политическая реклама. Апмакса партия. Гобзема саракст.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies

0: Акционерное общество. Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге сегодня переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Аудиосистема «Фиодио» 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул «Аутлайнер» всего 2,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
8: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
9: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
12: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T

Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе. Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
8: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
9: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
10: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздени – звук, который в Латвии знают.

герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl+.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Реклама.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла – 75 центов. И рис длиннозернистый – только €49. Зэм-зэм цены в Мего.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко. Вы

0: ставку госбюджета на 2027 год и вопросы фонда выравнивания финансов самоуправлений. В Рижском роддоме завершен ремонт операционного блока и помещений для персонала. Кроме того, закуплено 50 единиц современного оборудования для ухода за матерями и детьми. Общий объем инвестиций составил около 2,5 миллионов евро. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены новые места в других павильонах. Со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. По словам самих торговцев, кризисную ситуацию удалось решить успешно, а продукция не пострадала. Эстонская продовольственно-ветеринарная служба сообщила через систему раннего оповещения Евросоюза об обнаружении сальмонеллы в лапше быстрого приготовления Рева, произведенной в Украине. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба уже начала проверки оптовых предприятий. В ночь на Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
6: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu, re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
11: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
12: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
13: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но RetroFM знает – канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Minūte для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi. А ты знал, что освежающий и вкусный коктейль можно приготовить очень быстро и даже будучи в пути? Когда во время поездки хочется чего-то свежего, поблизости не всегда есть кафе или бар. Портативный блендер позволяет приготовить любимый смузи, где бы ты ни находился. На пляже, на природе, в машине или даже по дороге на работу. Просто добавь фрукты, налей воду или молоко, нажми кнопку, и твой свежий напиток готов. Отличный способ поддержать энергию и ощутить вкус лета. Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Акрополе Альфа и Акрополе Рига или на домашней странице mi-home.lv. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.

0: который в Латвии знают. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня вместе с Retro FM Latvia. Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада озвучить ваши заявки на сегодня, передать приветик или поздравить с важным событием. Оставайтесь с нами, программа по заявкам открыта.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 2:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу. Курзам остана всем резы на лыгу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания на всю страну. Эдгар из Риги передает приветик Марине К. и желает вам, Марина, хорошего дня и настроения. С радостью передаю ваш приветик, Эдгар. Марина, принимайте.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS-Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Геннадия Анатольевича Горбунова от коллег в честь дня рождения. Геннадий Анатольевич, принимайте пожелания неутомимой энергии, чтобы дела спорились и чтобы хватало время на отдых с любимыми и родными. С днем рождения вас и принимайте пожелания от коллег.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами в эту минуту на Retro FM Latvia. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас легко и уверенно продолжался сегодняшний день. Позади остаются ваши послания в программе «Привет в обед», но завтра в это же время мы вновь услышимся. Пишите нам на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лига марафона от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
1: Реклама.
0: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
5: Lidl стоит того.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
9: Kazdara Tim Sanak. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: От костра до рассвета – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
11: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
12: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
13: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
12: Un ja gribu zināt vairāk?
13: Ignitis LV.

0: Лига-марафон от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
1: Реклама. Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают. Вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени. Звук, который в Латвии знают.

0: Дауга впился разок на Краслове, плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, днем плюс 23, у моря плюс 19.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП ЛВ». Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Salikusi uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
3: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
4: Lidl стоит того.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
8: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
9: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Прыгачерис костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но RetroFM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Man предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1 eiro 99. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čips 130 gramu pakās 40% atlaide un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Праздничная распродажа «Лига» ВРД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания может привести к уменьшению цен на полках магазинов примерно на 7,5%. Об этом сообщили в Центре защиты прав потребителей. С 1 июля для ряда продуктов будет действовать пониженная ставка НДС. Для ряда продуктов будет действовать пониженная ставка НДС.

0: финансов самоуправлений. В Рижском роддоме завершен ремонт операционного блока и помещений для персонала. Кроме того, закуплено 50 единиц современного оборудования для ухода за матерями и детьми. Общий объем инвестиций составил около 2,5 миллионов евро. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены новые места в других павильонах. Со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. По словам самих торговцев, кризисную ситуацию удалось решить успешно, а продукция не пострадала. Эстонская продовольственно-ветеринарная служба сообщила через систему раннего оповещения Евросоюза об обнаружении сальмонеллы в лапше быстрого приготовления Рева, произведенной в Украине. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба уже начала проверки оптовых предприятий. В ночь на Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti sieras prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Привет-привет, мои дорогие. Ну что, давайте четверг вместе проведем. До 19 я в студию. Надеюсь на вашу компанию.

0: Казалось бы, Абба появилась в эфире случайно, а нет, 18 июня 1976 года Абба выступала перед королем Швеции накануне королевской свадьбы. И тогда Абба представила публике совершенно новую песню «Dancing Queen», которую мы с вами все прекрасно знаем. Ну а вот «Take a Chance» как-то мне как-то больше показалось, что с этого можно было бы и начать. Ну да ладно, сегодня... Ох, сегодня масса различных поводов, различных памятных дней, ну и один капитальнейший, совершенно мощнейший день рождения одного из моих самых любимых артистов. Ну, как говорится, все по порядку, а плюс конкурс к этому, если добавить. Так что давайте эти три часа сделаем вместе.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: реклама. Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
1: Представляешь? Вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
3: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Масса ценяется в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Ну, ко шогад Яньос?
9: Копа шуко венбер. Яньос, Яньос ар топ. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
13: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
14: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Масса ценяется в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
15: Вечерний променад.
6: Вечерний променад.
16: Вечерний променад.
6: На ретро-ФМ Латвия.

0: На ретро-ФМ Латвия.
1: Итак, нырнем в календарь. Что мы видим? Сегодня Всемирный день гармонии. О, батюшки! Да, как же быть-то, а? Праведную гармоничную жизнь начинаешь вести только тогда, когда уже на грешную не остается ни денег, ни сил, ни здоровья. Да, но как-то рановато, да. А с другой стороны, ну знаете, что такое гармония? Гармония — это счастье, конечно же. Это когда ты чувствуешь себя абсолютно во всех отношениях на позитиве. И как-то вот так вот. Ты просто не замечаешь ничего негативного вокруг, и ты весь из себя такой, да, счастливый. Но, с другой стороны, все люди приносят счастье. Абсолютно все, да. Одни своим присутствием, а другие, наоборот, своим уходом или своим отсутствием, так сказать, да. Не нравится тебе, как там было у Жванецкого, не нравится тебе запах чеснока, отойди, и запах с тобой отойдет, да? Вот было такое. Ну, находясь в гармонии с собой, невольно начинаешь раздражать окружающих, а это, вы знаете, это опасная штука, да. Ну, с другой стороны, сегодня еще и Международный день пикника. О, а если к этому добавить еще и день клубники и день поиска четырехлистного клевера, читай пункт первый там про гармонию, Международный день пикника, клубничка, потом пошли искать четырехлистный клевер, и как естественное продолжение, в сегодняшнем календаре мы видим день рождения детской коляски. Да. Но, в принципе, после лиговской ночи, да, иногда был такой бэби-бум в стране. Не знаю, как в этом году будет, но как говорится, это факт, а против факта не попрешь. Ну, а если вам, так сказать, сегодня не до поисков четырехлистного клевера и клубнику вам не с кем трескать, и на пикник вы не собираетесь, и вы уже давным-давно с собой в гармонии, ну, тогда берите и отмечайте День сыра. Да, Латвия сноваду сыра дена сегодня отмечается повсеместно у нас в Латвии. Ну что ж, с днем сыра, при полной гармонии с клубничной закуской и после того, как вы нашли четырехлистный клевер. Ну, кто-то к этому еще добавит и детскую коляску.

0: Not getting this.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

Мадам, месье, я надеюсь, вы уже догадались, но самые продвинутые и так знают, что сегодня день рождения сэра Джеймса Пола Маккартни. Да, 18 июня 1942 года родился Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер. Кстати говоря, один из основателей группы The Beatles, если вы не в курсе. 15-кратный обладатель премии Грэмми и кавалер ордена Ее Величества Британской империи. Ее Величество лично вручало сэру Полу Маккартни этот орден в 1965 году. В 2011 году Пол Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone. И не потому, что он, как Маркус Миллер, играет там виртуозно на инструменте, нет, потому что он играет грамотно, вкусно и, что называется, по месту, практически ни одной лишней ноты. Ну а дуэт Леннон и Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки вообще. Пол Маккартни неоднократно включен был в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. 60 его дисков имеют золотой статус, общий тираж синглов, ну это такая маленькая пластиночка, 100 миллионов с лишним. Ну а песня «Yesterday», которую он написал, глядя на то, как жарится яичница, она удерживает первое место до сих пор по числу записанных ее кавер-версий. Более 3700 с чем-то там. Композиция «Mull of Kintyre», например, с группой Wings, в 1977 году первым в истории стал британским синглом, тираж которого только в Британии достиг 2-миллионной отметки. И по-прежнему этот сингл возглавляет список британских бестселлеров всех времен. Вот это сэр Пол Маккартни. А в 2011 году стало известно, что Пол Маккартни написал первый в музыкальной карьере, так сказать, балет, ну и так далее, и так далее. А 9 февраля 2012 года Пол получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. За нее он поблагодарил всех участников группы «Beatles». И еще маленькая деталь. Сэр Пол Маккартни стал первым из музыкантов, который официально вступил в клуб миллиардеров. Судя по всем внешним признакам, вы догадались, что в сегодняшнем моем эфире песни Пола Маккартни и «Beatles», ну, хотя бы раз или максимум два раза в час звучать будут.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
8: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Итак, дамы и господа, мы с вами вот добрались до финала этого часа. И сейчас будет композиция, затем реклама, затем дивный голос Павленко нам поведает о новостях и о прогнозе погоды. Ну а потом начнем новый час вместе.
2: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Реклама.
4: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
5: Ar ko?
4: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
5: Tu ko, paradīze bija?
4: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
6: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только €49. Зем-зем цены в Мего.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
9: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
10: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
9: Un ja gribu zināt vairāk?
10: Ignitis LV.
11: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В ближайшие дни в Латвии усилится ультрафиолетовое излучение. Синоптики призывают соблюдать осторожность во время пребывания на солнце. С 11 часов утра до 4 часов дня специалисты рекомендуют не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Люди с чувствительной кожей могут получить солнечный ожог всего за 20 минут. Стала известна еще одна причина очередей из машин скорой помощи у больницы Страдыня. По словам министра здравоохранения Хасама Абумери, Риге не хватает больницы самого низкого уровня. Министр отметил, что значительная часть пациентов больницы Страдыня – жители Риги. При этом многим из них не требуется помощь медицинского учреждения такого уровня. Иран и США подписали предварительное мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании рассчитан на 60 дней. Ранее конфликт привел к масштабному энергетическому кризису из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива. Согласно опросу компании Fox Consulting, 59% жителей Латвии считают, что изъятие пенсионных накоплений заметно сократило бы их доходы после выхода на пенсию. Не согласны с этим утверждением 31% респондентов. Результаты исследования также показывают, что интерес жителей к возможности изъятия средств второго пенсионного уровня постепенно снижается. Водители предупредили о серьезных ограничениях движения в центре Риги с завтрашнего дня по 21 июня. Они связаны с проведением 20-го праздника песни и танца студентов стран Балтии. Во время шествия участников будут перекрыты отдельные улицы, изменятся условия парковки. В некоторых местах также временно запретят движение электросамокатов и других средств микромобильности. Последние школьные мониторинги в Латвии показывают серьезные проблемы с применением самокатов и других средств микромобильности. Последние школьные мониторинги в Латвии показывают серьезные проблемы

0: Ліпе-Венспілсі температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпілсі Резекне и Краславі плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
2: Привет-привет. Еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе. Вы помните, да?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi. А ты знал, что на выходных больше не нужно искать зеркало в ванной отеля или свободную розетку, чтобы быстро привести в порядок прическу? В путешествиях не всегда хочется паковать полный чемодан устройств, но некоторые аксессуары действительно облегчают жизнь. Компактная беспроводная щетка-выпрямитель занимает совсем мало места и помогает уложить волосы прямо перед ужином в городе, перед мероприятием или простой прогулкой. Отрицательные ионы помогают уменьшить пушение волос, позволяя выглядеть великолепно в любой ситуации и наслаждаться моментом без лишних забот о внешнем виде. Беспроводная щетка-выпрямитель для волос Xiaomi легко поместится даже в небольшую сумочку. Посети магазины Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляни на mi-home.lv. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Итак, дамы и господа, азартные люди приготовились. 244-244-14 номер телефона, который вам, ох, как понадобится в скором времени. Ну, буквально, сколько тут? Ну, 3 минуты 39 секунд, и затем айда в омут азарта, да. Ну, догадались? Конечно же, речь пойдет о сухариках.

0: Ilgstoša reklama.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, вкусные традиции, уже 30 лет. Латвийский производитель Марио создает традиции качества, которым доверяют уже, можно сказать, поколения. Люди добрые, встречайте Лигу вместе с сухариками Марио, но это не только сухарики. Вы знаете, если собираетесь на природу, едете в дорогу или отдыхаете дома в кругу семьи, то у вас есть, как говорится, снэк на любой вкус и для любого момента. Для любителей нежности – мягкая баранка. С настоящей сгущенкой, кстати, вкус детства. Ну, хотите что-нибудь особенного, тогда хит продаж – пикантная сырная сушка и так далее. Тут столько позиций, что можно устать читать. Кстати, 30 лет на рынке удержаться и держать марку и держать качество – это не каждому дано. Но фирма Марио всех поздравляет с праздником Лиго и выставила на конкурс целую, охапку, но это мешок. Это реально мешок, дамы и господа. Набор продукции Марио. Сухарики нескольких вкусов. Это самая названная мной мягкая баранка со сгущенкой. Сырная сушка. Кранчи из всех трех видов. Хрустящие снеки, такие как крекерные шарики и орешки со сгущенкой. Мамма ми, у меня уже слюна потекла. Я уже захотел сам это все выиграть. Но не могу. Я при исполнении. А посему все для вас. 244-244-14. Вам понадобится телефон, потому что жду ваших вариантов. Или может быть это сделать? Нет. Давайте все-таки на 244. Предлагается новую традицию создать. Ну вот смотрите, искать цветок папоротника в лесу, понятно, это романтика, это, как говорится, надо в лиговую ночь, в яновую ночь делать. Всем, кто не нашел, тот сам виноват, да? Но давайте к этому делу добавим хруста, хоть чуть-чуть. Придумайте поверье, с каким хрустящим предметом нужно идти в лес на лиго и как его там использовать и зачем. Представляете, берете вот этот хрустящий предмет из этой охапки добра, которое предлагает Марио, а вот дальше уже полет вашей фантазии. Да, как вот с чем-то хрустящим искать цветок папоротника? Зачем это? Почему это? Ну, только там 3 тома писать не надо, да? Давайте попытайтесь так оперативно и достаточно компактно. Все понятно? На 244-244, я на это дело отведу даже минут 30 стабильно, мы присылаем варианты, как искать цветок папоротника в лесу в янову ночь, романтично, с хрустом. Естественно, что хруст от Марио, да? Вот. Может быть, вы что-то придумаете, какую-то новую традицию, новое прочтение. Глядишь, и вот этот весь мешок отправится именно к вам, как к самому креативному и самому-самому удачному конкурсанту дня сегодняшнего. Нажимаю на клавиши. Поехали! На 244-244-14 жду.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
6: Lidl стоит того.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
9: В Золанда распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
10: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
11: Как в любой?
10: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
13: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
14: Top, top, top!
15: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
16: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija. Gobzema saraksts.
17: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Студии Эдмунд Кашевский.
19: Ну а следующее произведение, как и было обещано, хоть раз в час, но посвящается сэру Полу Маккартни. Как-никак у человека сегодня день рождения. Happy birthday!

Ай да молодцы, радиоаудитория Retro FM Латвия. Напоминаю, мы создаем новую традицию, с каким хрустящим предметом нужно идти в лес на Лигу, искать папоротник, ну и как его применять. Вот это задание, и 244-244-14, жду ваших, так сказать, вариантов. Мне понравился вот уже один из соискателей запросто на финал. Краснокнижный цветок я найти не сумел. Свое счастье проспал, но зато похрустел. Да, это Марко нам прислал. Кстати, обещанный Назарет.

0: Вечерний променад на Ретро FM Латвия. Вечерний променад.
1: Слушайте, ну как волка не корми, понятно, что у слона все равно уши больше, но я смотрю, что вас так и тянет в поэзию. Так и тянет. Ну вот смотрите, какой замечательный вариант прислали нам. В июньскую ночь под укусы москита, ворвавшись в дремучий и мрачный лесок, толпа романтичных и трезвых почти что искать отправлялась заветный цветок. Но тут медицина с наукой открыли. Москиты боятся безумного хруста. И чтоб эти гады в ночи не загрызли, придумано новое чудо искусства. В кусты забирайся и смело хрусти сухариком Марио в утренней мгле. Москитам мы скажем от сердца прости, и легче цветок отыскать на земле. Итог. Теперь традиция идеальна, и цветок теоретически защищен, и кровь цела, и углеводный баланс в организме восстановлен. С наступающим, Лиго. Это вот нам Галя прислала. Да, смотрите, как творит народ. Ну, счетная комиссия работает. У нас еще минутка есть. Вот следующее музыкальное произведение, и все. Можно уже не присылать, потом будет. Последнее музыкальное произведение для того, чтобы успеть еще прислать свой вариант на конкурс. На 244-244-14.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
7: Lidl стоит того.
9: Лига. Праздничная распродажа Лига в RD Electronics. Лига. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
10: Turkish Airlines подарит куру пасаулас галамерти вел туваку. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
12: Večerni promenad. Večerni promenad.
13: Večerni promenad. На Retro FM Latvia.
14: Все, дамы и господа, спасибо, больше ничего не присылаем. Как говорится, последним рубежом была композиция Secret Service. Все, что пришло после нее, к сожалению, уже вне конкурса. Ну а теперь будем обрабатывать поступившие замечательные варианты, а просто есть колоссальные. Ну и в начале следующего часа подведем итог нашего конкурса имени Марио.

вот сейчас Павленко придет с новостями, расскажет нам про погоду, затем... А затем в следующем часу мы с вами подводим итог, да? Договорились? Ух, сколько вариантов. Ну что ж, круг, реклама и Павленко. Такова вот ближайшая перспектива.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Reklama. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi.
2: Любимые товары покупатели Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс. Улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В ближайшие дни в Латвии усилится ультрафиолетовое излучение. Синоптики призывают соблюдать осторожность во время пребывания на солнце. С 11 часов утра до 4 часов дня специалисты рекомендуют не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Люди с чувствительной кожей могут получить солнечный ожог всего за 20 минут. Стала известна еще одна причина очередей из машин скорой помощи у больницы Страдыня. По словам министра здравоохранения Хасама Абумери, Риге не хватает больницы самого низкого уровня. Министр отметил, что значительная часть пациентов больницы Страдыня – жители Риги. При этом многим из них не требуется помощь медицинского учреждения такого уровня. Иран и США подписали предварительное мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании рассчитан на 60 дней. Ранее конфликт привел к масштабному энергетическому кризису из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива. Согласно опросу компании Fox Consulting, 59% жителей Латвии считают, что изъятие пенсионных. Изъятие пенсионных накоплений заметно сократило бы их

0: песни и танца студентов стран Балтии. Во время шествия участников будут перекрыты отдельные улицы, изменятся условия парковки. В некоторых местах также временно запретят движение электросамокатов и других средств микромобильности. Последние школьные мониторинги в Латвии показывают серьезные проблемы с применением знаний на практике. Особенно это касается использования формул и логического мышления. Показатели грамотности в точных науках остаются на низком уровне. Эксперты говорят о системных проблемах в методиках обучения.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Ретро-ФМ Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:15.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
0: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
4: Да, ну, вы знаете, опять-таки, благодарю всех, кто проявил активность и прислал свои варианты. Вариантов очень много, к сожалению, я все в эфир не смогу дать, времени столько нет. Ну, вот, так сказать, избранное. Новое поверье. Налига всегда бери сухарь, удача любит похрустеть. Налига сухарики носят в кармане. Если заблудишься, хрусти им погромче, тогда друзья найдут тебя по звуку. Так Алекс считает. С сухариками идешь на лигу, бросаешь, чтобы запомнить дорогу назад, искать вот этот цветок, когда надо. Так считает Алла. Ну, так в ту же тему, что и Алекс. Далее. Пошел в лес искать цветок папоротника с ведерком сухариков от Марио. Сухарики, конечно, съем, а в ведерко заодно еще и ягод наберу. Вот Леонид, молодец, рационально подходит человек к этому делу. Краснокнижный цветок я найти не сумел, свое счастье проспал, но зато похрустел. Марко, да, вот красиво, Марко, у вас определенно талант к этому делу, к стихонаписанию, да, к поэзии. Смотрю направо, смотрю налево, нет. Беру баранки Марио, о чудо, вот он, мой цветочек сияет в папорде. Так считает Крис из Бабита. Слышен по лесу хрусток, ищем папоротника цветок. Как нашли, проголодались, хорошо, что сухарики остались. Правильно, Наталья? Не нашли, но зато хоть покушали, правда? Вот. От Марио хрустящими дарами мы закусили пиво и пошли лесами. Пусть нам не встретится цветок опять, мы демографию попробуем поднять. Ай да молодец, Олег, ай да молодец. В лес на лига я иду, сухарики с собой беру. И, коли их я не возьму, то невесту не найду. Лёлик-болик. Молодец, хороший вариант. Ищешь в лесок, идешь в лесок, и вдруг, как в игре сюрприз, под папоротник прыг, и уровень завис. Хрустить не мог, а сухарик Марио стайл, и гриб орет. Ты в эфире, это радио Ретро FM Драйв. О, Виктор, молодец, почти хокку. Перед тем, как в лес идти с девчонкой, подари ей ожерелье баранок со сгущенкой. Цветок папоротника искать устали, присели баранками, вдоволь себе похрустели. Владимир, молодец. Знаете, прежде чем я объявлю главный приз, а он уже есть, потому что пан директор, как увидел этот вариант, сказал сразу: вот это. Ну, против начальства не попрешь. Да. А вот от меня специальный приз. Присылайте заявку на любимое музыкальное произведение. Уважаемая Алина, послание пришло, читаю дословно, цитирую. Приветик, приветик. Меня зовут Алина, мне 42. У меня уже кости хрустят, как баранки, и брать ничего не надо. Алина, присылайте свое любимое музыкальное произведение, я вам его озвучу в эфире. Молодец. Ну, что называется, откровенно. Ну, а теперь, внимание. А теперь внимание, что называется, гран-при. Кому уходит мешок со вкусностями? Ну, в принципе, я тоже согласен с паном директором. Что получает это дело следующая новая традиция. Положите один сухарик под куст папоротника. Если через минуту он исчезнет, значит, лесные духи приняли дар. Взамен они покажут вам, где прячется ваша суженая ряженая. А если встретите в лесу дружелюбного усатого водопроводчика, не пугайтесь. Это леший. Пришел на запах сухариков Марио. Лёлик-болик, все, вам отправляется этот мешок волевым решением нашего пана директора. Ничего против не имею, согласен. Всем остальным огромное спасибо. Как говорится, завтра новый день, новый конкурс, новые сухари. Лёлик-болик, жду ваших координатов.
0: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе. Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
7: В Карсину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Карсину Кай. Предложение действует в магазинах Карсину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
12: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
13: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
14: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
15: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stockmann LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Minūte для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi. А ты знал, что даже помятой в чемодане одежде можно быстро вернуть безупречный вид? От легкого летнего платья или футболки до роскошного вечернего наряда. Компактный ручной отпариватель поможет сохранить твой образ аккуратным и свежим. Он легкий, складной и нагревается за считанные секунды, поэтому одинаково полезен как в поездках, так и дома. Устройство одновременно отпаривает и гладит, чтобы ты мог сконцентрироваться на самом важном – на отдыхе. С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на mi-home.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi. Минута для более комфортных выходных и путешествий вместе с Xiaomi.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
3: Здравствуйте, любимое радио и уважаемый ведущий. Здравствуйте, спасибо за уважаемого. Мы бы тоже хотели присоединиться к поздравлениям в честь дня рождения сэра Пола Маккартни. Мы тоже очень любим Битлз и очень любим Пола Маккартни, особенно его Yesterday и Let It Be. Если не затруднит, может быть, послушаем все вместе Let It Be. Игорь и компания из Даугавпилса. Ну что ж, Игорь, во-первых, хороший вкус, во-вторых, не имею ничего против нажать на кнопочку и исполнить вашу заявку.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denaman предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denaman.lv
9: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
10: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
11: Akcija līdz 9. augustam.
12: Лига! Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
13: Turkish Airlines подарит jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
14: Erik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
15: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
16: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
17: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ. Dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Večerni promenad.
19: Večerni promenad. На RetroFM Latvia.
6: Ну, сейчас немножко полетаем вместе с блестящими, а потом, милости прошу, в мой итальянский цех.

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну все, собственно говоря, на сегодня будем прощаться. Учитывая, что дальше у нас по прескуранту Лайма поет «Еще не вечер», и глядя, что творится в интернете, как на нее наезжают люди и как критикуют ее внешность и все остальное, я хотел бы напомнить этим критиканам слова Шнурова. Хотелось бы напомнить, что единственный случай, когда уместно сказать что-то человеку про его внешность, это если он испачкался и не знает об этом. А в остальных же случаях засуньте свое мнение себе в задницу. Как сказал Сергей Шнуров. Бай-бай, будем добрее.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders ЛВ сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders ЛВ. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
6: Lidl стоит того.
8: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
9: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
11: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
12: Грантис. Профессионал палīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
14: В вашем приемнике.
13: Алис 20 июля. Вайрак lbtu.lv.
14: В вашем приемнике. В приложении echr.f.

0: градусов. В Даугавпилс Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов, днем плюс 23, у моря плюс 19.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:21.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge2026.eu.

0: 7:41.
1: Лига марафона от Автопарстрада ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.

0: 7:59.
1: Лига марафона от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
2: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
3: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
2: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
3: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: 8:46.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:19.
1: В твоих глазах печать греха.

обе ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-15 градусов. Днем плюс 23. У моря плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

кажется наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия».